0: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Добро утро. Слушате Метроном.

0: want the magic.
1: Слушайте ни в интернет на адрес
2: radiometronom.com.
1: Любимото радио.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Drums keep pounding a rhythm to the brain.